0: Ніная палка дава, палка дає шип. І ми тірав, коли я буті, варікаю вже, паше сардеш берш. От і коли я берш вже камав, ти дав гата, коли я лаварі, ти тірав публікація.
1: Minjar akanasha vas palpale kai cho alavari ferik amafte bolda ma palpale kai kodoso veli pendas kana muklane ukraina ai pendan ke saskote but romane dialektura shiba ai areslan ande kaverte ma sara chare saske chisunka chitechka sarte penas chitashka a romana shiba sa ingerdasto ande kaverte ma birisardante vorbiste des duma kodlesa shiba so janesas vai Але це спером, кай чи я не састе, кереслинця комунікація?
0: Це з мандика ця ситуація. Вілі ми є хвар до Європа. На гатіра в сарт тежав анду фору, анду центру, на жанав. І пошав кау мануш, у ракло тірдел, пошав лисе, do you speak English? No. По-русски говориш? No. Су ти фанапав? Роман із джанес? Джанав?
2: Я не знаю, что.
0: Сарто, ты же вон до фору. А категе, ну, бусо, лекате бусо, али акар такси, пням андиса. Тай сас, панатуром сан, на, мы сим оракло, ну, барнем пашаром, жена и шип, ромай. Тай со, найкати кай шип, ромай пати все кадя, а кардя ман такси, а жутердя кала такси авела, стодя ман де такси.
2: Вау, ди кес си диференца па диферентне диалектура? Че си Tu pendan interesant no jela ka keresa kana via lavari per mani chip. Tai maglem te hachara vici reakcia. Tu kana shune so radio romano. Sargendis hacharis so amen vorbis so amen penas. Tai hacharis vi manu shen so shune namen.
0: Me anguno bar shundem tu maro radio. Me piravas inki ande школа. Kada mes imas, kada sas dešu panč ber pal paleli. Faima mai būt sas mande farte farte interesna kai o radio. Жал перу мои шип. И куда время мы гиндой кай сас ту мэнде наик шипс, кай сас ту мэнде дуй диалекторе, як са словарицко, а я вер сас варе сос арчихицко, али словацко, варе коделас дума.
1: Арлие.
2: Арлие.
0: Арлицко. И мы шунавас мэнди сас фарты, интересно, мы гатяравас, мишто и шип, и сас мэнде тепенав, як баятицко гиндо, тевав якор по радио Романо.
2: А канав Илан, шукару Илану мару программу.
0: И музыка, Манди самобут мы сырав о Костас Павлидис, кайром дела балас, и сас фарт его популярно, як время. И мы сырав кай, вот у мэнди сас екор по эфиру, онлайн, по телефону. И манди сас фарт интересно, кай вот делас дума, и лысый сас касово грекцитско акценту, когда сас варисово касово фантастик. Сас манди интересно, мы, ну, гатяра вас. Ну, я понял, кай мы тяра в бути Ромая Шебаса, И мы хотели мечто, Сауре Романе Шеба, но...
2: Керела мелодия, когда ворбисо, керела менцера чихачарас, вай си бари диференца?
0: Ну, мы бари диференца, жал, манди, кайди си кадил, анду акценту. А вел Ром, Америка, анду Америка, паристы хотерес, кай водил дума акценту, листа американско, женес,
2: и бут... Мелодия, я просоди, просоди, я си пенал так, да,
0: И бут алаваси американски, ту сан шур,
1: Ке каде лас путиваре сега жикане ворби кана хамисара санде шип. Пенманге кана туа реслан анде Европа ај авилан анда Украина кај си бут романе шиба. Сар сас чи реакција кана авилан пером анда Балкан? Би рисардан те ворби сленца би проблемоско вај сар сас туке кодо?
0: Анде Болгария бут ром ден дума арлицко диалекто, джамбази диалекто ден дума. И аменди син ром анду форо кримския ром. Ленди шип фартис і паше сар шип кай арлі. І ми ашундем дамас мангін до кай мангал ден дума сар ек сар кримарі ажанес. І ми кала дав дума ленца, ми дав дума май буд сар кримско шип, най сар пести шип, кай вони мішто гатярен. Пару е салаваки, а ми ді кутепнен філястра, кутепнен пенчера. Ну, мануш наші гатярел тут. Ту вже тоска два лаве, кай вот тут ти гатярел мамі ж. Ти кацей жанес саржав интернационально ромаи
2: шип. Хачарес ту вигаде, ту керес романе чива са бучи, аш у нас. Мелем сама, ми мунгринг испериенца си, кай, кана лемпете хачарав я вер диалектора, кана ворбив нума романе анава, романе ворбе, ме хачарав са диалектора, нума тесемас ме ром катар Югославия, вай фактор унгро, фаима мен лас ви гадженге ворбе. Его ты хасарав романо хачарес ви ту кадес?
0: Си, кацо, женес. Ай кала ром, коте nažinau, anda Ispanija, ali anda Germanija, tu nažinės germanisku šip, paris, te hateres desavėlo, kočiai tu nažinės kadla gažane. Alo, anda kada si so mai bari problema?
2: Sì, i linguisti ora sanno che erano bucci per romani ciba, già sono di Europa, sanno che per le dita e sanno che per romano alfabeto.
0: Nu, žinės, paris ti teres būt dialektorė. Andai, jeg dialektorė esi, aki kad savo zūkurės, ar kutai čiavo, andavar ninai, kutai šavo, šavo. Kočiai našyti teres jek alfavito pesaurė dialektorė. Vaš kažno dialekto, ali P grupa vaš dialektorė, trebui varsiau pesko alfavito. Nė, amende, kida Ukraina į Katar, amai stirdiam du alfavitorė, jek P латинского алфавита, а я вер дуйто по украинскому кириллице.

0: A kanak taki raz kada te bolda sam ek cera kaj je buči kaj kresa kanak po alovari kaj kres tu penes po vlahitsko dialekto aj šoha nas kako ramosardo skrisardo kaske kres kaki kevnja kaske kreso alovari eromenge te na bistrem pengi šip vai bi knes se šip pega ženge
1: tirao love pe rom
0: na čači za kanak seriozno
1: i šip hasardjel i katar i roma не ви колена шима и шима дел дума. Ме те панал манде де фамилия, а ки ден дума романес, но майтер не шаве, а тярен рома и шип, но на ден дума, пасивно, кочай кай най-престижно, када, най, те панал, а ки си алав тахтай, а будко панел гажанес панел стакано, русицка стакан, стакано, и те панел тахтай, и ром да си ден тасан, кай фарти пуриканосан. Жанес, треба да бъдеш модерн.
0: А, окей.
1: Жанес, и си варсеви, кацеви история, кай шип отжал. Алава хасардион, кот ка тирелес, кот е фаворитско бути, а кана на тиренка алава не най, кот тирелес бути грасценца, няйка алава. И о престижо, Романя Шабаку, у парел теле. А кана май престижно, тъй дума англицка. Кадава алавари важного шкода, кай майен глав, кала пуране алава, тефери сардин, бо ме гиндой, кая кана си палуно колено, кала ту да щиды синьки кала алава тефери сарес, дуй то колено, палама дали трито, уже нико кала алава на жанела. Тефери сардил шип, а дуй то ты си кавела манушенди, кай румай шип си як нормальный шип, саравер шеба, кай мануша ты дикен, кай си лавари, кай си варси публикации, книжки, анимации, кай каси шип сар сауре авер шиба.
0: Ворта сар кай пенес януш бутром, кай ворбина менца на ферианда шведо, фер кругел Европа пенен ке е романи шип хасайвел. Ай е бутром лен сама кодо ка на мукен пенге тема, ка анак ту анда Украина пенес ки сас май баро ке тани пе вели ту занас анде романи махала по Балкан. Фер ка на тумерис писайла на явилан банде кавер тема анда Европа, а тунчи тумелен витуме сама ке хасайвел романи шип. Sardi kes tu janus per romanishi pa dešte šupanš beršte na avna ka save alavara vai varis. So gindi skerđela pe?
1: Ma gindoj sar te nati raz niso tam kute navela i varisevi alavari, animaci, knjiške. I šip ha sardil. O džan romane alava sar te penal. Ka nam je da zduma kute enja deša procentere romane alava. А и пала дуй колена, а вела саранта процентар Романелова. И кадя перш пала бершестар, дес десестар и шип хасардил канчи на шелепе. Анде када си со майбер емисия, тепери сарас шип та шелепе и жунди, жанес амаре папуря и пропапуря. Майбу царек ми як берш переднас, пайлюма и шип а шелес пефери сарди, денес дума ласа. Но майбу денес дума вашкода, кай отравюса с Романо. И Роман сасан до изоляция, сасан до веша, до маля. И вашкада, и ка регатор са ситуация пари, дискриминация, но авря регатор вашкада и шип, и фрисарделя. Румей, и катар ситуация май лащи, сарса спандеша берш палпале. Но и си бари коммуникация гаженца. Эдюкация, школа, сакада, жал гажанес. Найпер, румей, шип. Уже англуи шип, ваш буте, шауренде, ленди чачиш шип, жал украинско, али русицко. Вони ден дума романес, даши ден тежанен шип, но гиндон вони гажанес.
2: Pe caste perulere spesibilitate era coler pe diacicib pe instituție, pe gajevai, pe amende, pe roma?
1: Pe saură, pe rom. Caste trebuie roma și șip mai bus la romendi. N-ai le... Nu-i si gaje să vei să o lăndis interesul, ce nu, să mai but manuș, leste responsabilite pala peste șip, pala peste cultura, s-ar tună cam este interes, vari să to aver tutare. Pala tu nicu na tirla cădă.
2: Si dar o manush te hasarel pe identiteta, hasarel si chip, ashu nas si ek trendo avgjes, moderno, vorbim mai buder englezitsko, vai chuen nove vorbean, so nai romane. Shai te hasarel o manush po identitento, vramasa?
1: Ma gindo bishabako, te penal che jes ni nai kanch. So mai bud tradicii, linea avre manushender, linea tarka, najden mutne tradicii, okriču, no najden mutne tradicii, sa kada si najden mutne, no, jek so si чачуно, романо, порано, кадай шип. І ми гіндой бішебако ідентитету фарти бут хасарділ. Акі кала андоїрі вже ні най ромай шип, куте жал асиміляція. Пала як дуй колена сап гадил май бут. Когда мы гиндой кай шип фарты, фарты важно. Ваш роменды, ваш, ваш народу совести не найканч, авер.
0: Аганак, ту керес и бучи кусо алавари по влахитско диалекто. Сар жалко ди бучи, бирис те пандес кита неско до, вай, вай сара чарес ту. Жалко ди бучи анде реали, реализация те керес.
1: Сас время, когда сас найло коми симас анде Русия и син мануша, Савы гатярен, высоко да требуй, когда ваш рома и мост, а иси ром кай даран, ты пенен кай состы кай терес, и гаже халавде вы на тежне на мари шип, мы на камал када тавел. Си кацеви гиндуря, кацеви кацеви гиндуря. Май бут, анде када бути, мы реклем буте фарты ромен, касты си барон интересу, ты пересардил шип рома и тесвей мануша, манцы терен бути, анде када алавари уже охто, али деж берш, когда мы сима сандурсия, и джека нами ленда варисо пушав, сарп не скадавала, в сарту менде када, кадик и на кадик опанал. Мы гатярдем кай найса бибахт, бут рома силенд интересно ты ромай шип, и в некоменты вазин ромай шип. Ваш када мы потяв кай ситуация акана, инке лещи, сима бутэ манушенда интересо, и кала фарты бару интересо кала ту авес, например, кай ром, и када жен сар варисо варисо келимата.
0: Овели пенлас каско респенсибилита, а канаме пушав ма тута со трубун е ром те керен те наха сайвел ленгишип.
1: Со мај барока, да жанес алавари, када институция анимация, када сами што, но со мај баро гиндо, када жал анде фамилии, кал анде фамилии ден дума романес. Ако те жал центро ромая шебако, кала андо ири на ден дума романес книжки, мультипликации, когда канч. Майбору гиндо, ты ден дума романес. Сика цеве еря, кай жанес на сетярен, на камен, кай бояце, шауре ты ден дума романес, тай панен машкар песте, ода тай дел, дей, ден дума романес, кай у шауро ты на атярел. Лестер гаравен варисо перу мои шип, жанес.
2: Yeah.
1: И когда, ну, найми, что кала и шип на аделпе дума царе, то уже канче на фирсарале, когда я шип же нес.
2: Музете врби сви, кана врби спа романе чип, а кана бут манушасо керен романе чипа са бучи. А мена ну ради романо керас управле, зештар беш керас бучи романе чипа са, тай хачарас бут буча, нума ано шведо си ек ворба со пенолпе спрок полисер.
0: Чибаке халаде.
2: Чибаке халаде. Пенманге си ром саве си негативно. Кана ворбис романес, кана часан де социјалне медије, пенена менге томен бичинене романи чиб, но ма бистренке си институција старту со пенданда, си томен онде Украјни институција, мен си амен ИСО, факате, си амен, вон си каверан универзитето романи чиб, акате, андо Штоколмо.
0: Анде Прага.
2: Анде Прага. Сас тут варе саво проблема голеса, кај чосан до социјалне медије, пенде стуке ром, Эй, состар бичине, саво река хачаре на канасо пенас.
1: Син, син кацо пенен и ром, си гиндуря дуй варико пенен кай мишто, а и вир пенен кай када найми, што кай треба ти гаравас и шип, пенен амари шип си фарты специально. Вой ваш кода, кай те гаравас лале гажентар. Анде када лати миссия. Гаже хачаре на шиба, гаже сетё на шип, жанес. Мы на гиндой, когда бибахка и гажется, если он шип, когда не на не свои проблемы мы гиндой, когда сомай бут мануша, жанен ромай шип, и ром, мэки гажет, если он, когда мы на дикаунде, когда не свои проблемы.
0: Ай, ворто сарке пендан, когда Реслан анде Болгария, и гажо жути сарда стуи дромеса.
1: Сам анде кек ситуация анде Болгария. Сави анде шип и си жанес вари сви зор. Аки сави зор. Мы авилем еквар. Анде София, андо роману терміно, сармахала, жанес. І коте, як ром траїн, де ж мій ром? І коте, де жал ресторано, євророма, інке варісо, са романес. І мені це інтересно, мені лав по телефону тирав відео, пока дава махала, жанес. Пошел манде ром, і де дума болгарицька, ми на гатярдем сану, ми гатярдем, со варсі барі претензії жал. Соски тука рез, кадав відео, со тука мес. І жанес холяса. Ми пенав, май ром сим. Ром сан, а катарса на до Украина, а ми што багзор терсо камес.
2: Окей. Интересно. Но не магим те почавто ви годо бил дама палпале по годо со амин кера сам до Радио Романов, чиѓа на диклан, вајна, на социјалне медије, сако джес, lui neji po parashtu i qas jek vorba romani, sar tu penes romane pe vare. Diklan godo,
1: diklem,
2: so gëndis, sar amen keras po godo, gëndis mi shtova i sar.
1: No, interesno, žens, ma dikhal të mende kote si but rom, anda sa Evropa, anda Irano, o kada vau shavo mani zargar, i interesno dikhes taki, sar je kalav, sa vedesti variaci, si pa i sa luma. Kada farte, sin interesno, i kacave lava, Aki, a mende pënen isi nge alav, me diklem varikala ndo sociali media, a mende pënen si gajo alav, a si nge alav halo, kada jek. Me një kala në diklem andi luma, ka i variko aver, kromi vlahure, të zhënë kada valav. No, tën që diklem varika në sociali media, ka i o sinti rom, skri sarel gaje hale, ka i sinti vre, i ka i ame, ну, машкар мен инай канчи. И када валав, си аменде и лендеш нес.
2: Годо са са вио гиндо, ме магам дедикас, соде си амен симилат, соде ворби са јек, соде ворби с диферентно, вајламе га джендар. Годо са со гиндо, со стара мен ворб керас бучи пе романи чип са ко джес теј. Ара каса мен га дебаре проблемонца.
0: На исту ки Јануш Панченко кај сана са мен цан до ради романо, ај ворби са ардан, па и романи чип.
2: На ист.
1: На исту мен јетен бахтале са сте. Дендума романес набистен кај сан хром.
0: Kadle sa reslam po agoranda disot no Radio Romano, fere na bistren ke binte shunen kako po www.radioromano.se vaj pa maro app Sveriges Radio. Te kamen, shaj vite lena menca kontakto?
2: Ja, shaj lena menca kontakto, da mere socialne medije, go te pushovas Radio Romano. Te magnen te gjanon do Facebook.
0: Na istu menge ke shundan pa menda gjesa, ja me kon samas tu menca gjesa ndo Radio Romano samas u Adam Parno Shope.
2: Te me oveli brijani.